0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили. Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио

0: хотелось жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». Известные артисты выступят на фестивале искусств в Костроме. Россиянам назвали самые подешевевшие с начала года продукты. Доехавший на велосипеде из Таиланда до Крыма россиянин назвал самые яркие моменты пути. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В рамках празднования Дня города в Костроме пройдет фестиваль искусств «Город дышит», пишет администрация города. Фестиваль стартует с Дня поэзии. В программе 4 августа выступление костромских авторов, творческая встреча с российским поэтом, писателем и телеведущим Дмитрием Кравченко. 5 августа станет днем танца. На Сусанинской площади пройдет фестиваль с открытыми тренировками, показательными выступлениями и мастер-классами спортивных организаций и танцевальных школ. 6 августа состоится День театра. Открытый мастер-класс для всех желающих проведет заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичев. 7 августа в День музыки на главной сцене выступят костромские певцы и музыкальные коллективы. Финальным и самым ярким событием фестиваля заявлен гала-концерт 8 августа. На сцену выйдут лучшие участники творческих дней. Главным гостем музыкального праздника станет финалист проекта «Голос» Антон Покарев. Яркое событие лета развернется с 4 по 8 августа на Сусанинской площади. Свежие огурцы продемонстрировали наиболее заметное снижение цены среди всех продовольственных товаров с начала этого года, пишет «Известия». Вторым по темпам удешевления продуктом стали свежие помидоры, цена на которые упала на 14%. Третью строчку в списке наиболее подешевевших товаров заняло сливочное масло со снижением стоимости на 7%. Также в пятерку лидеров вошли шлифованные рис и сыры различных категорий. Добравшийся из Таиланда до Крыма на велосипеде россиянин Андрей Павлов поделился впечатлениями о поездке и назвал самые яркие моменты своего долгого пути, пишет Лента.ру. По его словам, самым замечательным в его поездке стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута. По словам путешественника, эти глаза он не забудет никогда. Это были простые встречные люди, которые помогали ему на протяжении всего путешествия. Он также подчеркнул, что это путешествие не про него, а про человечность и доброту людей. Всего он преодолел около 12 тысяч километров, 8 тысяч из которых на велосипеде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 31 июля. Отмечается День системного администратора, человека очень важного и нужного. А еще День малинового пирога, День собаки смешанной породы, День необычных инструментов и День авокадо.
1: Да, я требую своего авокадо. Это уникальный фрукт-рекордсмен, который не растет спелым на ветке и официально признан самым питательным в мире. Сейчас подробности. На языке ацтеков слово «ахуакатль» означало «яичко». Ну, не зря плоды авокадо были у американских индейцев символом любви и плодородия. Они ведь даже на деревьях растут парами. С точки зрения науки, авокадо относится к фруктам и даже к ягодам, хотя мы его едим как овощ. Дерево принадлежит к семейству лавровых, поэтому авокадо – это двоюродный брат лаврового листа и корицы. Люди начали есть авокадо более 10 тысяч лет назад в Южной Америке, это их родина. Раньше в России и других странах плод называли аллигаторовая груша из-за бугристой зеленой кожицы и из-за, соответственно, грушевидной формы.
0: Да я смотрю, авокадо и нашим, и вашим.
1: Не то слово. Невероятная универсальность. Интересная особенность. Авокадо не дозревает на ветках, поэтому фермеры используют дерево как хранилище. Плоды могут висеть там до 18 месяцев, соответственно, полтора года, но мягкими и вкусными они становятся только после сбора. Им надо немножко полежать. Если вы хотите ускорить процесс созревания авокадо, просто положите его в крафтовый бумажный пакет на 2-4 дня. А если положить в пакет еще и один бананчик, то авокадо созреет значительно быстрее и будет даже немножко сладковатым. В авокадо в два раза больше калия, чем в бананах. Одно авокадо содержит 975 миллиграммов калия, а банан 487. Это для тех, кто заботится о своем сердце, ребята. Ежедневное употребление авокадо может улучшить уровень холестерина у людей, которые имеют избыточный вес, и несколько облегчить ваш семейный бюджет.
0: Да, ну, авокадо вообще очень жирный такой товарищ. Конечно. Действительно, его нужно понемножку уничтожать. Я вспомнила, например, еще про хурму, что если вы хотите, чтобы она стала нормальной и мягкой, положите ее в морозилку, потом разморозьте, и она будет уже готова к употреблению. А по поводу зрелости и недозрелости, я вот недавно узнала, например, что огурцы — это овощи, которые принято есть недозрелыми, потому что настоящий зрелый огурец, он желтый, который мы называем уже перезрелым, но кто ж его? Но настоящий перезрелый огурец очень хорошо подходит для икры. Вот есть кабачковая икра, а есть огурцовая. Какая она вкусная, ребята. Никакой авокадо не сравнится. Тем более они у нас не растут.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: В клинике Мир Здоровья на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
2: Центр комплексного развития «Язна». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
3: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставь!
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, кудры и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радио Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
7: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот она пятница, пожалуйста, о чем мы только по пятницам не разговариваем. И о шашлыках, и о будущих каких-то планах. А сегодня решили вернуться в прошлое. Да, вот такая вот история. Что бы вы хотели из прошлого вернуть в настоящее? А может быть, у вас уже это получилось. Может быть, вы вернули старую любовь. Или, может быть, достали свои школьные брюки и влезли в них, и обрадовались, что наконец-то вернули свою фигуру. В общем, вернуть же можно все, что угодно. События, людей, какие-то предметы. Может быть, на бабушкином чердаке старом вы нашли какие-то действительно кухонные принадлежности, и в итоге ими воспользовались и поняли, что вот та бабушкина пельменница, она намного лучше, чем эти пластмассовые штуковины, которые продаются на маркетплейсах, к ним все прилипает и ничего не получается.
2: Свидетельствую, именно так и есть. Я не знаю, из какого материала, из какого металла отливали эти самые советские пельменницы, но я помню, что была просто большой радостью каждый раз вот эта тусовка на кухне, когда вся семья собиралась, у меня есть младший брат, соответственно, там папа, мама, и все лепили пельмени, по-моему, штук, наверное, 120-140 обычно заготавливали, естественно, часть замораживали, а часть тут же отправляли в большую кастрюлю и со сметаной, а папа у меня, конечно, был человеком с луженым желудком, потому что он наливал в тарелку себе, значит, помимо, пельменей, заливал их вот этим уксусом прямо из бутылки.
1: Да.
2: Горчица!
1: То же самое вот делал такой. Мой папа, правда, он говорил, пельмяни будешь? А я раньше думала, ну, как-то странно, он говорит, а потом поняла, что вообще, если брать этимологию вот этого слова, пельянь там и так далее, то в общем и целом он был прав.
2: Он был ближе к истокам.
1: Да, чем мы говорим сейчас пельмени. Но мы сейчас не о пельменях, мы обо всем на свете. Помните вот эти вот машинки в детских парках можно было брать на прокат? Собственно, у нас на картинке сегодня вот эта машинка и есть на нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня».
2: Механическая имеется в виду, ребят.
1: Да, нужно было педальками крутить, и ты ехал, и считалось, что ты очень крутой. Я в Кирове в парк Аполло ходила вместе с папой, кстати, и там у нас были, кроме таких машинок, еще лошадки. Тоже можно было сесть на лошадку и ехать на ней куда-нибудь прямо на этой лошадке. Да, как на машинке, только на лошадке. Я вот разговаривала с жителями Санкт-Петербурга, никто такого не видел и не слышал. А в Кирове, представляешь, были эти самые лошадки, и мы приходили с самого раннего утра, чтобы эта лошадка досталась. Там же разбирали, там же, ну, дети все прошаренные были.
2: Да,
1: да, ну и, конечно же, машинки. Друзья, что бы вы вернули, а может, уже вернули? Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и пишите свои варианты. Может быть, вы напишите в нашем канале в Максе, если вам так удобнее. Он тоже называется «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения, лучшие из которых прозвучат в эфире. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня».
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, осторожность и вдумчивость помогут справиться с запутанными вопросами.
2: Овны мужчины, не упустите возможность укрепить свой авторитет, предложив нестандартную идею.
1: Тельцы женщины, важно действовать решительно и быстро, и не тратить время на волнение и тревоги.
2: Тельцы мужчины, день связан с полезными делами и эффективной деятельностью на любом поприще.
1: Близнецы женщины, люди, которые раньше вас поддерживали, теперь могут кардинально поменять свою позицию.
2: Близнецы мужчины, чем больше оригинальных решений вы сегодня примете, тем серьезнее будут ваши успехи.
1: Раки женщины, вы быстро справляетесь с работой и часто добиваетесь отличных результатов.
2: Раки мужчины, день, который нужно провести спокойно, в гармонии с собой и природой.
1: Львы женщины, утром постарайтесь ни на кого не срываться. И тогда, во второй половине дня, вы спокойнее займетесь собой.
2: Львы мужчины, не стоит сдерживать эмоциональные порывы, но и о здравом смысле забывать не стоит.
1: Девы женщины, вероятны удачные совпадения, которыми вы воспользуетесь. Просто нужно быть чуть внимательнее.
2: Девы-мужчины, вам стоит пересмотреть свои отношения с деловыми партнерами. Причина ваших разногласий не так проста, как кажется.
1: Весы-женщины, за новые дела вы беретесь охотно и быстро добиваетесь успехов.
2: Весы-мужчины, неплохой денек для переговоров, где обсуждаются детали будущего проекта.
1: Скорпионы-женщины, все складывается удачно, потому что вы стараетесь держать ситуацию под контролем.
2: Скорпионы-мужчины, высокий творческий потенциал позволит вам взяться за новое перспективное дело.
1: Стрельцы-женщины, у вас достаточно энергии, чтобы достичь того, что раньше считалось прерогативой только уникальных специалистов.
2: Стрельцы-мужчины, обдумывая каждый свой шаг, вы сможете избежать многих нелепых поступков.
1: Козероги-женщины, неприятности могут возникнуть, когда вы полагаетесь на авось, вместо того, чтобы досконально изучить ситуацию.
2: Козероги-мужчины, будьте внимательны при общении с людьми, у которых сложилась репутация льстецов.
1: Водолеи-женщины, с окружающими порой сложно найти общий язык, а вот наедине с собой куда как комфортнее.
2: Водолеи мужчины, можно заниматься любыми делами. Главное, чтобы не носили практический характер.
1: Рыбы женщины, шансы достичь успехов особенно высоки у тех, кто не постесняется обратиться за помощью и советами.
2: Рыбы мужчины, в личных отношениях вы становитесь безусловным лидером и легко можете управлять ситуацией.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Все, что

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Действительно, мы этим приветствуем не лжем ни секунды, потому что сегодня пятница, во многих регионах России ожидается очень хорошая погода, и на выходных тоже. Сегодня у нас в Петербурге вообще обещают плюс 28 градусов. Для нас это, ну, что-то совершенно невероятное. Как, например, там, не знаю, в Греции плюс 45 градусов. Это вот так воспринимается. И вы нам рассказываете о том, что вы из прошлого вы хотели бы вернуть сюда, вот в настоящее, а что уже вернули и прям немерено этому рады.
2: Знаешь, я бы хотела вернуть жаркое лето, потому что жаркие дни, вот эти вот отдельно стоящие, они, конечно, хороши, но нельзя ли 3 месяца подряд?
1: Горячие особняки у нас, да-да-да. Таня Попова отметилась в Максе, в нашем канале. Я бы вернула свое беззаботное детство и лето, когда вокруг тебя целый мир для познания. Все вопросы и проблемы решают взрослые. Летние каникулы у бабушки. Бабушка зовет тебя на обед, и ты бежишь в ожидании чего-то вкусненького. Сейчас я стараюсь передать все это своим детям, чтобы они также впитали в себе эти эмоции. И воспоминания были о детстве только самые-самые приятные, насыщенные вот этой вот нежностью, заботой и материнским уютом.
2: Моя 20-летняя дочь пишет сообщение: «Мама, ты будешь что-нибудь сегодня готовить?» Я говорю: «Ты знаешь, наверное, нет». Она говорит: «Ох уж это ваша взрослая жизнь, опять надо думать, что готовить». Я говорю: «Да, дочка, демо-версия кончилась, теперь ты готовишь себе сама». Еще одно сообщение от Кирилла, который очень просит передать привет от Оксаны Бурыгиной и Андрея Синицына, мотористов с теплохода «Шлюзовой 60». Оксана – единственная женщина-моторист на «Волге». Мы работаем ночами, чтобы у людей был щебень. Это, конечно, очень похвально, Кирилл, но хочется еще раз предупредить. Вот у нас есть тема утра, и сегодня она заключается в ностальгировании, да, чтобы вы вернули из прошлого. Сначала мы пишем какое-то сообщение по теме, а потом передаем приветы. Вот, потому что отдельно программы по заявкам у нас нет.
1: Вадим, в далеком 1998 году я стал чемпионом Российской Федерации по плаванию на 100 метров. И вы знаете, сейчас пригодилось, потому что работаю в научно-исследовательском институте океанографии химиком и в морях отбираю пробы воды.
2: Соответственно, ну, а чтобы отбирать, надо плыть быстро.
1: Надо быстрее плыть,
2: конечно. Отобрал воду и поплыл по-быстрому. На 100-метровку-то, знаете, надо рассчитывать все-таки.
1: Конечно.
2: Да. Итак, друзья, почему ностальгируете вы? Чтобы вы вернули, а может быть, уже вернули. Это могут быть события, люди, предметы, которыми вы пользуетесь. Я сейчас про предметы, а не про людей. В настоящей жизни, хотя это вообще достата из бабушкиного сундука.
1: Ну, это любимые наши, да, да, примеры – это металлическая советская мясорубка или пельменница. Конечно, да-да-да. То есть это совершенно неубиваемые какие-то вещи, которые до сих пор абсолютно функциональны.
2: Заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в наш канал «Макс».
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
1: Реклама.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54-25-25.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ты любишь на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме состоялся фестиваль уличного искусства. Стали известны регионы России с лучшими дорогами. В России нашли клад времен Золотой Орды. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Шагова в минувшие выходные прошел фестиваль стрит-арта, пишут СМИ 44. По словам организатора фестиваля, его цель – показать, что уличное искусство может быть глубоким, ироничным и по-настоящему городским, а Кострома не только музей, но и живая, дышащая современностью среда. 5 художников из Костромы, Волгореченска и Иваново превратили простую фанеру в полотна, запечатлевая культурный код древнего города. Кто-то переосмыслил Деда Мазая, кто-то нарисовал родительский дом с кошкой-хранительницей, а кто-то спрятал название Костромы в сложнейший узор. Любой желающий мог наблюдать за творческим процессом, общаться с художниками и фотографироваться. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, пишут РИА Новости. В регионе соответствует требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, а за ним следует Курская область. В число лучших также вошли Саратовская, Мурманская и Калининградская области, а также Удмуртия и Хакасия. А вот Кострома расположилась на 51-й строчке рейтинга. В целом по стране нормативам соответствует 75% дорог федерального и регионального значения. На берегах Волги найден клад из 23 медных монет времен Золотой Орды, пишет Лента.ру. Клад нашли на Водянском городище под Волгоградом. Водянское городище – это археологический памятник, остатки одного из городов Золотой Орды. Ученые указывают, что в этом месте в конце 13 века был город Бельджамен. Помимо монет, археологи нашли на городище многочисленные предметы ремесла и быта 14 века, посуду из глины и изделия из кости. Также на месте раскопок из земли был поднят якорь для лодки и исследованы остатки жилого дома середины того же века. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас сегодня тема пятничная, ностальгическая. Чтобы вы вернули из прошлого, а может уже вернули и этим пользуетесь каким-то предметом. А может быть, к вам из прошлого вернулся какой-то друг, человек. Ну, или вы хотели бы, чтобы он вернулся. Виктория Ибрагимова отметилась в нашем канале в Максе. Едем с мужем и дочкой из Питера домой в Брянск. Слушаем радио Ваня. А что хотелось бы вернуть? Культ живого общения во дворах для наших детей. Игры до темноты в прятки и казаки-разбойники. И умение получать радость от самых простых мелочей, типа вкладышей от жвачек, фишек или секретиков под стеклом в земле. Передайте, пожалуйста, привет любимому Илюше и доче Паулине. Хорошего всем дня. Какое красивое имя, Паулина.
2: Не менее красивое имя Кристина. Кристина Перевалова нам передает привет из Ханты-Мансийска. У нас такая, ребята, аномальная жара. Все лето тяжко, 36 градусов. Я бы вот вернула сифоны, чтобы делать газированную водичку дома с разными вкусными сиропчиками. Когда жарко и хочется пить, всегда об этом сифоне из детства вспоминаю.
1: Дорогая Кристина, на маркетплейсах, скажу вам по секрету, продаются эти сифоны. Я недавно тоже обнаружила. Ну а сиропы, мне кажется, в любом даже сельском магазине можно найти. И вообще, зачем нам какие-то заморские сиропы? Берете наше русское варенье, малиновое, клубничное, и, да, наливаете из сифона. Баллончики, кстати, тоже продаются на маркетплейсах и стоят недорого.
2: Татьяна Попова, еще бы я вернула свои школьные годы. Это было прекрасное время. У меня самые лучшие одноклассники. Мы до сих пор поддерживаем связь, помогаем друг другу, приглашаем на свадьбы, дружим с семьями, наши дети, а также друзья. Передайте, пожалуйста, привет 11 А, выпуску 2005 года, город Североуральск, классному руководителю Вере Леонидовне Трофименко, нашей классной маме. Я вас очень всех люблю, крепко обнимаю.
1: А вот еще у нас один путешественник, Сергей Богатырев. Хотелось бы передать привет людям, с которыми я еду в Барнаул. Хорошей всем поездки. Ну, а вернуть бы хотел родителей. Конечно, хотелось бы вернуть людей, которые, может быть, ушли. Но я вот, например, человек такой. Я верю, что все мы когда-нибудь встретимся.
2: Мы обязательно встретимся.
1: Это песня такая. Ну. Мы обязательно встретимся с тобой.
2: Слышишь меня, прости, там, куда я ухожу, весна. А у нас скоро осень, последний летний месяц, август. Мы решили встретить вот такой веселой песней.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, кудры и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарик, сегодня пятница, 31 июля. И мы сегодня решили поспоминать о тех вещах, которые хотели бы вернуть из нашего далекого или недавнего прошлого. А может быть, мы уже это сделали и чувствуем, что прям жизнь как-то так заиграла новыми старыми сказками.
2: Новыми старыми красками.
1: Да-да-да, Елена Юнкина отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Сказка... Сказка, что-то меня потянуло куда-то в мифологию. Скалка для теста, длинная, почти метр, деревянная, делал дедушка еще. Скалка со мной в Петербурге, ей, наверное, лет 65, это точно. И, судя по Лениному оптимистичному настрою, скалка по-прежнему функциональна. То
2: есть рабочая.
1: Выполняет свои, да.
2: Да, чтобы муж поздно домой не приходил. Сережа, что сделано, то сделано, пишет Сережа. Много и многих хочется вернуть, друзей, родственников. Наверное, каждый хотел бы вернуться в прошлое и сделать что-то по-другому. А вот я хотел бы встретить моего любимого зайца, это жена Сережи, лет на 10 раньше. Ох, и закрутили бы мы наше колесо в те молодые годы еще выше и красочнее. Что хочется сказать по этому поводу, дорогой Сергей? Все случилось тогда, когда случилось. Возможно, встретись вы на 10 лет раньше, вы бы не сошлись характерами. Или, может быть, по глупости и молодости не сохранили бы то, что у вас есть сейчас. Поэтому всему свое время, а вы молодцы.
1: Людмила Гаранина. По сей день пользуюсь бабушкиной вафельницей. Ни в одной новой не получаются такие вкусные вафли, как вот в той самой старой бабушкиной. А еще хочется попасть в бестелефонное время, где уйма времени, нет чатов сада, школы, работы, подъезда, но без маркетплейсов тяжеловато, конечно.
2: Значит, у меня закончились чаты школы, сада и вот этого вот. Это уже очень большое подспорье в психическом здоровье человека. А что касается вафельницы, у меня у мамы есть орешница. Вот эта вот железная, тяжеленная! В ней получаются невероятные орехи, и до сих пор она их делает. Хорошо, что вот сохранилось, как говорится. И мать, и орешница.
1: У пивоваровой мамы волшебница, представляете, делает домашние орехи. Фундук, вот что закажете.
2: У нее дочь белка. Это меня так дома называют иногда.
1: За бешеную активность, ребят, вы же поняли. Елена Коновалова. Сынок привез из деревни от прабабушки спички, ребята, 1967 года. Сразу такая ностальгия. А так хочется той легкости, здоровья, маминых блинов.
2: Ой, а мне хочется бабушкиных блинов из печки. Какая тема.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас сегодня ностальгический утренник. Хотелось бы сказать, что вечеринка, но, может быть, у кого-то оно в вечеринку и перетечет плавно. Что вы хотели бы вернуть, спрашиваем мы у вас. Мы спрашиваем, а вы, как обычно, отвечаете. И вот ваши ответы в нашем канале в Максе, например. Мария Золкина отметилась. Мне не хватает живого общения. Вот я бы его вернула. Сейчас все уже взрослые, заняты своими заботами. А так хотелось бы сесть, не напрягаясь проблемами, просто поболтать ни о чем, подурачиться, песни попеть у костра, в конце концов. У костра это я сейчас сама придумала. Хотя сейчас часто после работы мы все-таки начали встречаться по вечерам с детьми, кумовьями на лавочке во дворе. Но хочется беззаботности. Беззаботности, как хочется. Всем мира, благ и тепла в душе.
2: Анастасия Голд в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Хотела я вернуть детство, особенно то лето, когда я с братьями ездила в гости к прабабушке в Оренбургскую область. Ей было 103 года.
1: Ого!
2: Невероятно. Когда утром нас будил запах вкуснейших блинчиков, днем мы бегали по Уральским горам, собирали горох с дедушкой. Бабушка варила в русской печи из бересты жвачку, слушали пластинки с песнями Анны Герман. Всем хорошего настроения и большой привет Кургану.
1: Ты знаешь, я вот хочу в 103 года печь правнукам блины. Вот я поняла, что я этого себе желаю, и тебе, кстати, тоже. Еще одно спасибо. Сообщение от Натальи из Крыма. Хотела бы вернуть время, когда дети были маленькими, я их отвозила на самолете к родителям на все лето, и они там, на море, я свободна от детей 3 месяца, кайфую. Ну и путешествие, конечно, на самолете детям очень нравилось. Ждем, когда восстановят авиасообщение, на поезде просто очень долго ехать. Мы тоже все очень ждем, надеемся и верим, дорогая Наташа.
2: Снежана, ВКонтакте, ваша тема утра напомнила мне, что в детстве я очень любила аттракционы и весь год ждала этого события. Сегодня у меня родилась идея, а не съездить ли мне в воскресенье в это, на Крестовский остров, это здесь у нас в Петербурге, и посетить парочку аттракционов, пока детишки у бабушки вернутся хотя бы на чуть-чуть в прошлое. Спасибо вам за тему, а вам спасибо, Снежана, и вообще всем, кто написал, за невероятные отклики, за такие тонкие, точные наблюдения, которые рождают прям живые картины воображения.
1: Я бы хотела немножечко предупредить Снежану. Знаете, у нас есть еще парк Ленина, например, на юго-западе Санкт-Петербурга, и что-то мне подсказывает, что там будет несколько побюджетнее, нежели на Крестовском, потому что на Крестовском вот так вот пошел, на 2 аттракционах прокатился, и минус 4 килограмма мяса, который ты мог бы купить, хорошущего, вырезки, да, или там...
3: На усладу всей семье.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме усилен контроль за состоянием мусорных урн. В России снизилась средняя стоимость размещения в отелях. Эксперты назвали пакетированный чай не хуже листового. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме усилен контроль за состоянием мусорных урн у торговых точек города, пишет администрация города. С апреля требования их содержания для владельцев торговых точек ужесточены. В случае нарушения правил благоустройства для юрлиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме этого, для контроля за чистотой контейнеров в центре города появится автоматическая система фиксации нарушений дозор. Все зафиксированные нарушения будут автоматически передаваться в административную комиссию для принятия мер. Сообщить о переполненных урнах или мусоре на территории торговой точки можно с помощью интернет-платформы «Народный инспектор». Для принятия обращения в работу нужно описать проблему и прикрепить фотографию или видео. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре этого года снизилась до 6 тысяч рублей в сутки, пишут РИА Новости. Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных отелях до 17 тысяч рублей за ночь. При этом средний чек в трех звездах уменьшился до 6 тысяч рублей. Вместе с этим средняя стоимость бронирования проживания в загородных отелях составила 10 тысяч рублей в сутки, в хостелах до 2, а в гостевых домах до 4 тысяч. Пакетированный чай из качественного сырья по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, пишут РИА Новости. По словам диетологов, на практике листовой чай чаще оказывается качественнее, поскольку в пакетиках нередко используют мелкоизмельченное сырье. Такой чай заваривается быстрее и получается более насыщенным, но при длительном хранении теряет аромат и часть биологически активных компонентов. Что касается ароматизаторов и добавок в пакетированном чае, уточняют эксперты, то классический чай их не требует, и продукты с ними нельзя сравнивать с обычным чаем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные «Пивоварова и Акопов». Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 31 июля. Отмечается День системного администратора, человека очень важного и нужного. А еще День малинового пирога, День собаки смешанной породы, День необычных инструментов и День авокадо.
1: Да, я требую своего авокадо. Это уникальный фрукт-рекордсмен, который не растет спелым на ветке и официально признан самым питательным в мире. Сейчас подробности. На языке ацтеков слово «ахуакатль» означало «яичко». Ну, не зря плоды авокадо были у американских индейцев символом любви и плодородия. Они даже на деревьях растут парами. С точки зрения науки, авокадо относится к фруктам и даже к ягодам, хотя мы его едим как овощ. Дерево принадлежит к семейству лавровых, поэтому авокадо – это двоюродный брат лаврового листа и корицы. Люди начали есть авокадо более 10 тысяч лет назад в Южной Америке. Это их родина. Раньше в России и других странах плод называли аллигаторовая груша из-за бугристой зеленой кожицы и из-за, соответственно, грушевидной формы.
0: Да я смотрю, авокадо и нашим, и вашим.
1: Не то слово. Невероятная универсальность. Интересная особенность. Авокадо не дозревает на ветках, поэтому фермеры используют дерево как хранилище. Плоды могут висеть там до 18 месяцев, соответственно, полтора года, но мягкими и вкусными они становятся только после сбора. Им надо немножко полежать. Если вы хотите ускорить процесс созревания авокадо, просто положите его в крафтовый бумажный пакет на 2-4 дня. А если положить в пакет еще и один бананчик, то авокадо созреет значительно быстрее и будет даже немножко сладковатым. В авокадо в два раза больше калия, чем в бананах. Одно авокадо содержит 975 миллиграммов калия, а банан 487. Это для тех, кто заботится о своем сердце, ребята. Ежедневное употребление авокадо может улучшить уровень холестерина у людей, которые имеют избыточный вес, и несколько облегчить ваш семейный бюджет.
0: Да, ну, авокадо вообще очень жирный такой товарищ. Конечно. Действительно, его нужно понемножку уничтожать. Я вспомнила, например, еще про хурму, что если вы хотите, чтобы она стала нормальной и мягкой, положите ее в морозилку, потом разморозьте, и она будет уже готова к употреблению. А по поводу зрелости и недозрелости, я вот недавно узнала, например, что огурцы – это овощи, которые принято есть недозрелыми, потому что настоящий зрелый огурец, он желтый, который мы называем уже перезрелым, но кто ж его? Но настоящий перезрелый огурец очень хорошо подходит для икры. Вот есть кабачковая икра, а есть огурцовая. Какая она вкусная, ребята. Никакой авокадо не сравнится. Тем более они у нас не растут.
2: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, кудры и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радио Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Валя.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, бескозырка и берет. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали головной убор.
3: А на картинке подсказки: металлическая посуда, походная посуда и каша в ней. В кружке еще пока ничего не налито, но там наверняка будет чаек замечательный такой, с наваристый, с дымком и всяческими разными травами. Ну, а в чашках гречневая каша, фасоль и кукуруза. Может быть и странный набор, но мне кажется, что для похода очень даже ничего. Фасоль — это белок растительный. Гречневая каша, естественно, ты наедаешься ей тоже.
2: Кстати, ты знаешь, что я, прошу прощения, что вклиниваюсь
3: в твой
2: экспертный экскурс. Дело в том, что греча — это один из лидеров растений по содержанию белка, так что это интересное сочетание, кстати, что
3: да, обратил внимание. Еще и, да.
2: И фасоль, да, высокобелковый.
3: Ну, продукт. А кукуруза, она, наверное, придает сладости и немножечко такой свежести этому блюду. Хотелось бы, чтобы еще шашлычок какой-нибудь тут вот...
2: Нарисовался.
3: Шашлычок и мужичок нарисовался. Ну, вот на четверых сообразили друзья-товарищи, видимо, отправились в поход. Кстати, если вы в этом году еще не ходили в поход, очень даже советую. У меня тут друзья ходили на берег Ладожского озера на 3 дня, и очень им там понравилось. Я понимаю, что регионы разные, но я считаю, что в любом регионе и вообще в любом городе и в любом селе есть какое-то свое местечко у реки, у озера, да даже у пруда, где неплохо было бы расположиться с палатками, отключиться от всех гаджетов и же с ними, и провести 2-3 дня в таком информационном детоксе.
2: Да, конечно, просто размотал какую-нибудь телескопическую удочку, самую прям дешевую. Да?
3: 1000 рублей, кстати, вот. На маркетплейсе, классно.
2: Да, 2 да. копейки все это стоит. Ребята, я буду продолжая тему маленького пруда. Там же карасики вот эти веселые, да, их наловил, распотрошил, причем некоторые даже голову не удаляют и зажаривают в кипящем масле. Это можно делать, кстати, и на природе, пожалуйста, без проблем, или там дома. И есть их просто вот как корюшку, то есть со всеми делами, потому что вот эти тоненькие косточки, они там как бы расплавляются и становятся...
3: Так
2: совершенно...
3: вкусно рассказываешь, что просто я сейчас и кашу захотела, и карасиков тоже. Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, я напоминаю, вы должны угадать головной убор, название его, и написать под картинкой на стене нашей группы. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали головной убор.
3: На картинке подсказки походная еда. 4 чашки с гречневой кашей, фасолью и кукурузой и 4 металлические кружки. Именно такие кружки я тут нашла у себя на даче в домике. Достала их и прям вот захотелось мне, знаешь, этого чаю горячего, да на природе, где-нибудь на пригорочке из термоса вот в эту кружечку наливаешь, а она такая прямо обжигающая, и от нее запах еще такой, потому что я же с собой еще мяту взяла, которая у меня на огороде растет.
2: Ну вот сразу видно, что ты приличный человек, потому что я у себя в закромах недавно обнаружил целую коллекцию из 6 маленьких металлических стопочек, которые тоже можно использовать
3: куда-нибудь с собой
2: и на природе, конечно.
3: Какие варианты ответов неправильных у вас имеются? Во-первых, колпак. Вот откуда взялся колпак, неизвестно, но и тем не менее, почему-то навело человека на мысль. Кукошник тоже может быть головной убор. Шапка меховая, мономаха, предполагает Светлана Федорова, была загадана. Сомбреро. Вот, понимаешь, кукуруза навела на сомбреро. Угу. Хотя тут, кроме кукурузы, вообще-то еще другие есть ингредиенты. Панама. Действительно, на природе понадобится панама, чтобы не получить тепловой или солнечный удар. Сегодня, кстати, в Санкт-Петербурге хоть и переменная облачность, но довольно-таки тепло. Будьте внимательны и осторожны. Плюс 28 градусов. А если загораете на пляже, то имейте ту самую панаму. Накомарник.
2: Накомарник?
3: Головной убор.
2: Ну, кстати.
3: Знаешь...
2: Ну да, вот эта шляпа с сеткой, да?
3: Да, в некоторых регионах российских в этом году комары зверствуют. Вот нам просто повезло. А, тут еще про мошек стали рассказывать в Московской
2: вот
3: области.
2: А, вот эта кусачая мошкара атаковала Москву.
3: Может выскочить температура у человека, казалось бы, да, а его мошка укусила.
2: Особенно если человек детских лет.
3: Кстати, ты знаешь, тут недавно я в одном из магазинов увидела кофе 3 в 1, и там была коллаборация кофейной компании и винной компании. И они вот соорудили такой кофеек, который отдает шампусикам. Я тебе сейчас объясню, к чему я все это рассказываю. И когда я плавала на матрасе в своем маленьком каркасном бассейне, он качалась на волнах, и на меня периодически какие-то мухи пролетали, я подумала, а почему бы компании, которая делает крем для загара или SPF, да, крем, не сколлаборироваться с компанией, которая делает крем от мух? То есть ты и загораешь, и мухи на тебя не летят.
2: Гениальная комбо.
3: Да, друзья, мы же сегодня загадали котелок. Ну, конечно, для того, чтобы приготовить кашу в походе, нужен котелок. И котелок есть такой головной убор тоже. Поздравляем мы Андрея Морозова и вручаем ему фирменную сумку «Шопер» от радио Ваня.
1: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 31 июля. Я не верю, что я это говорю. Два месяца лета почти позади. 31 июля, а в народном календаре праздник. Праздник Емельянов день. Ну, или Емельянов, этому кому как больше нравится. К этой дате обычно заканчивалась уборка ржи. И крестьяне благодарили природу за собранный урожай. Ты понимаешь, что только сеяли, а уже собрали. Как это возможно? Как такое может быть? Последние снопы торжественно уносили с поля, а серпы раскладывали в круг, просили благословения у священника и упаковывали в холщовую ткань. Так они хранились до следующей весны. С Емельянова дня начинался сезон заготовок на зиму.
2: Господи, какие страшные слова я слышу. Особое место в этот день занимала баня. Считалось, что посещение бани в Емельянов день обладает целебной силой. Она помогает избавиться от усталости, накопленной во время страды, и очищает тело и душу. Для банных процедур использовали веники из ржаных колосьев и ароматнейших трав.
1: Ты знаешь, я никогда не видела веников из ржаных колосьев, кроме как у нас вот в студии, которая принесла нам одна из слушательниц, но это букет. А чтобы бить рожью человека?
2: Нет, избивать человека едой?
1: Да.
2: Не знаю. Однако баню посещали только до заката и обязательно группой. Считалось, что в одиночестве можно встретить духа банника. Банник — это с большой буквы, его так звали. Который мог разгневаться и обжечь паром или каким-то образом еще навредить.
1: Ну, вот бани у меня нет, но у меня есть каркасный бассейн. И знаешь, сегодня в Санкт-Петербурге плюс 28 градусов. Чувствую, что, да, свои телеса разложу именно в нем. В Емельянов день рекомендуется уделить внимание домашним делам и заботе о себе. Ну вот, а я что говорю. Угу. Считается, женщины занимались заготовками на зиму, вот как ты уже сказал. То есть варили варенье, солили огурцы и мариновали грибы. Мужчины осматривали инструменты и наводили порядок в хлеву. Что касается огурцов, что я вчера пришла, у меня вот эти вот два наших огурца, которые мы тут в студии выращивали какое-то время назад, они разрослись по всему парнику, я же их пересадила, и теперь меня закидывают огурцами. Кстати, друзья, знали ли вы, что огурцы-переростки можно использовать для изготовления огурцовой икры? То есть делаешь ее как кабачковую, это можно найти рецепт в любом интернете, хотела сказать. Да, в интернете. Но только она тоже получается рыженькая и такая нежная-нежная. Вкусная! Вот. День рекомендовали проводить без излишней суеты и перегрузок. Я продолжаю читать про приметы дня сегодняшнего Емельянова. Ну и еще, друзья, принято сегодня помогать нуждающимся. Вот принято сегодня, а огурцы я принесу Алешке в понедельник.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме состоится театрализованное шествие. В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных на удаленку раз в неделю. В России нашли село с наибольшим количеством долгожителей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится театрализованное шествие, пишут СМИ 44. Праздничное шествие возглавит костромская Снегурочка и ее волшебные помощники, за которыми проследуют три тематические колонны. В одном ряду с Александром Островским и Иваном Сусаниным пройдут многодетные семьи, дорожники и коммунальщики, предприниматели и артисты, цыгане и даже медведи. Маршрут колонны пройдет по исторической части Костромы и завершится на Сусанинской площади. Художественное оформление колонны и яркость выходов оценит профессиональное жюри, и победителям будет вручен специальный кубок. Театрализованное шествие состоится 8 августа в 12:30. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление отдельным категориям работников право один раз в неделю переходить на дистанционный формат или гибкий график, если это позволяет характер работы, пишет «Известия». В случае невозможности перевода на удаленный формат или гибкий график из-за специфики должности, работодатель должен будет предоставить письменный мотивированный отказ. Авторы инициативы также предлагают запретить снижение зарплаты, изменение обязанностей или иных условий трудового договора из-за перехода на такой режим работы. Село Сурх-Дигора в Северной Осетии вновь назвали рекордсменом России по количеству долгожителей, пишет Лента.ру. На сегодняшний день в этом населенном пункте проживают 19 человек старше 90 лет. Для Сурх-Дигоры это уже четвертый рекорд по этому показателю. Первые два были в 2021 и 2025 годах, а впервые оно попало в Книгу рекордов России в 2020 году по наибольшему количеству членов Союза писателей на душу населения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».
3: Сильная

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, осторожность и вдумчивость помогут справиться с запутанными вопросами.
2: Овны, мужчины, не упустите возможность укрепить свой авторитет, предложив нестандартную идею.
1: Тельцы, женщины, важно действовать решительно и быстро, и не тратить время на волнение и тревоги.
2: Тельцы, мужчины, день связан с полезными делами и эффективной деятельностью на любом поприще.
1: Близнецы, женщины, люди, которые раньше вас поддерживали, теперь могут кардинально поменять свою позицию.
2: Близнецы, мужчины, чем больше оригинальных решений вы сегодня примете, тем серьезнее будут ваши успехи.
1: Раки, женщины, вы быстро справляетесь с работой и часто добиваетесь отличных результатов.
2: Раки, мужчины, день, который нужно провести спокойно, в гармонии с собой и природой.
1: Львы, женщины, утром постарайтесь ни на кого не срываться. И тогда, во второй половине дня, вы спокойнее займетесь собой.
2: Львы, мужчины, не стоит сдерживать эмоциональные порывы, но и о здравом смысле забывать не стоит.
1: Девы, женщины, вероятны удачные совпадения, которыми вы воспользуетесь. Просто нужно быть чуть внимательнее.
2: Девы, мужчины, вам стоит пересмотреть свои отношения с деловыми партнерами. Причина ваших разногласий не так проста, как кажется.
1: Весы, женщины, за новые дела вы беретесь охотно и быстро добиваетесь успехов.
2: Весы, мужчины, неплохой денек для переговоров, где обсуждаются детали будущего проекта.
1: Скорпионы, женщины, все складывается удачно, потому что вы стараетесь держать ситуацию под контролем.
2: Скорпионы, мужчины, высокий творческий потенциал позволит вам взяться за новое перспективное дело.
1: Стрельцы, женщины, у вас достаточно энергии, чтобы достичь того, что раньше считалось прерогативой только уникальных специалистов.
2: Стрельцы, мужчины, обдумывая каждый свой шаг, вы сможете избежать многих нелепых поступков.
1: Козероги, женщины, неприятности могут возникнуть, когда вы полагаетесь на авось, вместо того, чтобы досконально изучить ситуацию.
2: Козероги, мужчины, будьте внимательны при общении с людьми, у которых сложилась репутация льстецов.
1: Водолеи, женщины, с окружающими порой сложно найти общий язык, а вот наедине с собой куда как комфортнее.
2: Водолеи, мужчины, можно заниматься любыми делами. Главное, чтобы не носили практический характер.
1: Рыбы, женщины, шансы достичь успехов особенно высоки у тех, кто не постесняется обратиться за помощью и советами.
2: Рыбы, мужчины, в личных отношениях вы становитесь безусловным лидером и легко можете управлять ситуацией.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Звездотека.
1: Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября. Об этом пишет Variety. Премьера фильма откладывалась из-за спора о правах на экранизацию романа Булгакова. Компания Luminosity Pictures хотела снять ограничения на прокат, но другие продюсеры заявили о своих правах на англоязычную версию. Одновременно велись споры о том, находится ли роман в общественном достоянии или права на него принадлежат наследникам писателя. Variety отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат фильма, но он уже вышел в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других стран, пишет газета.ру.
2: Наверняка вы слышали о масштабной экранизации «Одиссея» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер, да еще с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. И вот чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов.
1: Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения как бы оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
0: Звездотека. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейк, сегодня пятница, 31 июля. Вы вспоминаете те вещи и тех людей, а может быть, явления какие-то, да, общественные и другие, которые бы хотели бы вернуть вот в настоящее время, прямо вот сейчас. А может быть, уже это сделали.
1: Еще есть пищевые явления.
0: Еще есть?
1: Такие как? Бабушкины блины.
0: Ну, это да, это сегодня практически через одного все вспоминают. Валерия Олеговна Малета отметилась в нашем канале в Максе. Я бы вернула школьные годы, училась в Досатуйской школе при Аргунского района. Это у нас Забайкальский край, если не ошибаюсь. Было самое прекрасное время. Хотелось бы выразить слова благодарности всему педагогическому коллективу за те знания, которые мы получили. С любовью и уважением, Валерия Малета.
1: А я вот второй день подряд хочу воспользоваться служебным положением и передать привет своей учительнице по русскому языку и литературе Светлане Юрьевне. Это школа номер 20, город Киров. Мне кажется, что вот эта женщина просто привела любовь и как-то вот развела во мне природную грамотность. Светлана Юрьевна, вы топчик, причем как бы сказала нынешняя молодежь.
0: Развела, причем с буквой «и».
1: Развела,
0: как это, да.
1: Татьяна Кулабухова, тот же в Максе, отписалась: «Я бы вернулась на 8 лет назад, чтобы снова выйти замуж за своего мужа. Это чтоб ему неповадно было. Кулабухов, привет, люблю тебя», пишет Татьяна. «Чтоб жизнь медом Кулабухову не казалась, Танька бы взяла его снова и под венец».
0: Я сейчас представляю, как Кулабухов мысленно съежился. А может быть, и не мысленно.
1: Может, не весь.
0: Да. Ага. Ну да, фрагментарно. Екатерина Терехова, привет, радио Ваня. «Я бы хотела вернуться в детство, чтобы родители были молодые, полные сил, и семья всегда в сборе. В эту беззаботность, когда летом целыми днями катались на велосипедах, купались на речке, и не было никаких проблем, кроме той, что мама может загнать домой». Ну, это главное было опасение, действительно, расстаться с прекрасной компанией дворовой. Это, ой, что-то невероятное.
1: Юлия в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». «Я бы вернула школу без ЕГЭ». А вот Юлия Ёжикова в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вспомнила вафли кукуруку. Вкуснотища. Помните такие? Помним. И кукуруку помним, и юпи, например, разводили. И думали, какая красотища. А сейчас думаешь, ничего себе, мы химией наглотались в свое время. И до сих пор ведь живы. Валентина Медведева. «Жареная картошка на старой бабушкиной сковороде. Как же хочется ее вернуть. Она, знаете, вкуснее, чем она же, приготовленная на новейших, антипригарных». Ну, не бабушка готовит, естественно. Прям захотелось этой картошечки с грибами, с лучком.
0: Это пятница, ребята, это кризис лексики.
1: Это не кризис лексики, это слюновыделение повышенное.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
3: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батарейки. А я не хочу ничего вернуть. Я бы с удовольствием сама вернулась бы в начало 70-х. Хотя бы на недельку пожить там в моем нынешнем возрасте, посмотреть со стороны, как молодые родители мои, бабушка, дедушка, все живы. Я маленькая, мне 10 лет. Погулять по Ленинграду, именно по Ленинграду, по тому самому. Зайти в кафе «Ленинград» на Невском проспекте, там моя мама работала официанткой. Села бы за ее столик. Я почти в два раза старше ее, той молодой. Она бы, конечно, меня не узнала, а я бы знала, что это моя мама. Меня очень часто посещают такие мысли. Вернуться и посмотреть, как это было.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: Здравствуйте, доброе утро, доброе ностальгическое утро, друзья. Вы сегодня рассказывали о том, чего бы вам хотелось вернуть или кого из далекого прошлого, а может быть, не из очень далекого, где бы хотелось оказаться, какие-то вещи, события, люди. Рафаэль отметился в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». В 96-м году приехал я в Ташкент и стал студентом Ташкентского гидрометеорологического техникума. Влюбился в этот зеленый город с фонтанами. Как дружно мы жили в общежитии. В день стипендии гуляли. Как поет свои песни Ирина Аллегрова, словно шальные, да? Знаешь такую песню у Ирины Аллегровой?
1: Знаменитая, да.
0: Словно шальные, да. Когда у нас не оставалось денег, ходили на ЖД вокзал и ночью носили тяжелые челночные сумки, ну, помогали за денежку. Студенческая пора, действительно целая история. Очень хотелось бы все это вернуть, но что было, то было. Пользуясь случаем, привет студентам-одногруппникам спецкурса ТГМТ 96-99 года от Рафаэля Фатхулина из Ташкента.
1: А Мила Страхова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Мне хочется вернуть натуральные, вкусные, ароматные продукты и честное отношение людей друг к другу. Прекрасная комбо. А буквально вчера вечером мне так убедительно врали, а я очень убедительно изображала наивную дурочку, хоть и вижу все насквозь. И все это ради денег, ради их родимых. Все готовы вывернуться наизнанку, ослепнуть, оглохнуть и онеметь.
0: Ну, с другой стороны, если денег нет, знаете ли, можно тоже и ослепнуть, оглохнуть, и онеметь. Надо как-то подпитывать организм, а то, знаешь, копейки по карманам собирать. Кстати, о копейках по карманам. Андрей Михайлов, в кармане часто набирается куча монет. Не знаешь, куда деть, и вот не хватает этой монетницы. Знаете, раньше было, вот вставлялись такие, каждая монетка в свое гнездышко, железное, металлическое. Вот
1: да,
0: Андрей прислал фотографию.
1: Там, а там были номиналы всех,
0: да, копеечка.
1: Всех металлических денег, которые имели обращение в СССР, и, соответственно, там была пластиковая такая кнопочка, на которой был номинал, а под ней была пружиночка, и она позволяла прям такой столбик собирать.
0: Мне кажется, что на маркетплейсах что-то подобное сейчас можно найти.
1: Есть, да. Можно найти, я видел, да.
0: Итак, друзья, у нас есть победительница. Мы сегодня хотим вручить нашу фирменную сумку Шопер девушке, которая описала в таких красках свое детство, которое ей хотелось бы вернуть, что мы как будто бы с ней вместе оказались там.
1: Хотела бы вернуть то лето, когда я с братьями ездила в гости к прабабушке в Оренбургскую область, пишет Анастасия Голуб. Прабабушке было на минуточку 103 года, когда нас утром будил запах вкуснейших блинчиков. Днем мы бегали по Уральским горам, собирали горох с дедушкой. Бабушка варила в русской печи из бересты жвачку. Мы слушали пластинки с прелестной Анной Герман. Привет городу Кургану. Слушайте, ну, по-моему, заслужила Анастасия.
0: А мне еще хочется пожелать всем детям, которые сейчас гостят у бабушек, чтобы у них воспоминания были не менее яркими.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Известные артисты выступят на фестивале искусств в Костроме. Россиянам назвали самые подешевевшие с начала года продукты. Доехавший на велосипеде из Таиланда до Крыма россиянин назвал самые яркие моменты пути. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В рамках празднования Дня города в Костроме пройдет фестиваль искусств «Город дышит», пишет администрация города. Фестиваль стартует с Дня поэзии. В программе 4 августа выступление костромских авторов, творческая встреча с российским поэтом, писателем и телеведущим Дмитрием Кравченко. 5 августа станет днем танца. На Сусанинской площади пройдет фестиваль с открытыми тренировками, показательными выступлениями и мастер-классами спортивных организаций и танцевальных школ. 6 августа состоится День театра. Открытый мастер-класс для всех желающих проведет заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичев. 7 августа в День музыки на главной сцене выступят костромские певцы и музыкальные коллективы. Финальным и самым ярким событием фестиваля заявлен гала-концерт 8 августа. На сцену выйдут лучшие участники творческих дней. Главным гостем музыкального праздника станет финалист проекта «Голос» Антон Токарев. Яркое событие лета развернется с 4 по 8 августа на Сусанинской площади. Свежие огурцы продемонстрировали наиболее заметное снижение цены среди всех продовольственных товаров с начала этого года, пишет «Известия». Вторым по темпам удешевления продуктом стали свежие помидоры, цена на которые упала на 14%. Третью строчку в списке наиболее подешевевших товаров заняло сливочное масло со снижением стоимости на 7%. Также в пятерку лидеров вошли шлифованный рис и сыры различных категорий. Добравшийся из Таиланда до Крыма на велосипеде россиянин Андрей Павлов поделился впечатлениями о поездке на назвал самые яркие моменты своего долгого пути, пишет Лента.ру. По его словам, самым замечательным в его поездке стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута. По словам путешественника, эти глаза он не забудет никогда. Это были простые встречные люди, которые помогали ему на протяжении всего путешествия. Он также подчеркнул, что это путешествие не про него, а про человечность и доброту людей. Всего он преодолел около 12 тысяч километров, 8 тысяч из которых на велосипеде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа .рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме состоялся фестиваль уличного искусства. Стали известны регионы России с лучшими дорогами. В России нашли клад времен Золотой Орды. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Шагова в минувшие выходные прошел фестиваль стрит-арта, пишут СМИ 44. По словам организатора фестиваля, его цель – показать, что уличное искусство может быть глубоким, ироничным и по-настоящему городским, а Кострома не только музей, но и живая, дышащая современностью среда. 5 художников из Костромы, Волгореченска и Иваново превратили простую фанеру в полотна, запечатлевая культурный код древнего города. Кто-то переосмыслил Деда Мазая, кто-то нарисовал родительский дом с кошкой-хранительницей, а кто-то спрятал название Костромы в сложнейший узор. Любой желающий мог наблюдать за творческим процессом, общаться с художниками и фотографироваться. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, пишут РИА Новости. В регионе соответствует требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, а за ним следует Курская область. В число лучших также вошли Саратовская, Мурманская и Калининградская области, а также Удмуртия и Хакасия. А вот Кострома расположилась на 51-й строчке рейтинга. В целом по стране нормативам соответствует 75% дорог федерального и регионального значения. На берегах Волги найден клад из 23 медных монет времен Золотой Орды, пишет Лента.ру. Клад нашли на Водянском городище под Волгоградом. Водянское городище – это археологический памятник, остатки одного из городов Золотой Орды. Некоторые ученые указывают, что в этом месте в конце 13 века был город Бельджамен. Помимо монет, археологи нашли на городище многочисленные предметы ремесла и быта 14 века, посуду из глины и изделия из кости. Также на месте раскопок из земли был поднят якорь для лодки и исследованы остатки жилого дома середины того же века. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходите по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44, телефон 542-302.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно, телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич, ОГРН П 325-370-00-10-153.
6: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте, да, минами.
7: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Фаня». Новости.
1: В Костроме усилен контроль за состоянием мусорных урн. В России снизилась средняя стоимость размещения в отелях. Эксперты назвали пакетированный чай не хуже листового. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме усилен контроль за состоянием мусорных урн у торговых точек города, пишет администрация города. С апреля требования их содержания для владельцев торговых точек ужесточены. В случае нарушения правил благоустройства для юрлиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме этого, для контроля за чистотой контейнеров в центре города появится автоматическая система фиксации нарушений «Дозор». Все зафиксированные нарушения будут автоматически передаваться в административную комиссию для принятия мер. Сообщить о переполненных урнах или мусоре на территории торговой точки можно с помощью интернет-платформы «Народный инспектор». Для принятия обращения в работу нужно описать проблему и прикрепить фотографию или видео. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре этого года снизилась до 6 тысяч рублей в сутки, пишут РИА Новости. Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных отелях — до 17 тысяч рублей за ночь. При этом средний чек в трех звездах уменьшился до 6 тысяч рублей. Вместе с этим средняя стоимость бронирования проживания в загородных отелях составила 10 тысяч рублей в сутки, в хостелах до 2, а в гостевых домах до 4 тысяч. Пакетированный чай из качественного сырья по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, пишут РИА Новости. По словам диетологов, на практике листовой чай чаще оказывается качественнее, поскольку в пакетиках нередко используют мелкоизмельченное сырье. Такой чай заваривается быстрее и получается более насыщенным, но при длительном хранении теряет аромат и часть биологически активных компонентов. Что касается ароматизаторов и добавок в пакетированном чае, уточняют эксперты, то классический чай их не требует, и продукты с ними нельзя сравнивать с обычным чаем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня, Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: В клинике Мир Здоровья на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
0: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 150 3.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Ваня. Радио Ваня.
4: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: нашей мечты.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
3: В Костроме состоится театрализованное шествие. В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных на удаленку раз в неделю. В России нашли село с наибольшим количеством долгожителей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится театрализованное шествие, пишут СМИ-44. Праздничное шествие возглавит костромская Снегурочка и ее волшебные помощники, за которыми проследуют три тематические колонны. В одном ряду с Александром Островским и Иваном Сусаниным пройдут многодетные семьи, дорожники и коммунальщики, предприниматели и артисты, цыгане и даже медведи. Маршрут колонны пройдет по исторической части Костромы и завершится на Сусанинской площади. Художественное оформление колонны и яркость выходов оценит профессиональное жюри, и победителем будет вручен специальный кубок. Театрализованное шествие состоится 8 августа в 12:30. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление отдельным категориям работников право один раз в неделю переходить на дистанционный формат или гибкий график, если это позволяет характер работы, пишет «Известия». В случае невозможности перевода на удаленный формат или гибкий график из-за специфики должности, работодатель должен будет предоставить письменный мотивированный отказ. Авторы инициативы также предлагают запретить снижение зарплаты, изменение обязанностей или иных условий трудового договора из-за перехода на такой режим работы. Село Сурх-Дигора в Северной Осетии вновь назвали рекордсменом России по количеству долгожителей, пишет Лента.ру. На сегодняшний день в этом населенном пункте проживают 19 человек старше 90 лет. Для Сурх-Дигоры это уже четвертый рекорд по этому показателю. Первые два были в 2021 и 2025 годах, а впервые оно попало в Книгу рекордов России в 2020 году по наибольшему количеству членов Союза писателей на душу населения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: Челябинска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Известные артисты выступят на фестивале искусств в Костроме. Россиянам назвали самые подешевевшие с начала года продукты. Доехавший на велосипеде из Таиланда до Крыма россиянин назвал самые яркие моменты пути. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В рамках празднования Дня города в Костроме пройдет фестиваль искусств «Город дышит», пишет администрация города. Фестиваль стартует с Дня поэзии. В программе 4 августа выступление костромских авторов, творческая встреча с российским поэтом, писателем и телеведущим Дмитрием Кравченко. 5 августа станет Днем танца. На Сусанинской площади пройдет фестиваль с открытыми тренировками, показательными выступлениями и мастер-классами спортивных организаций и танцевальных школ. 6 августа состоится День театра. Открытый мастер-класс для всех желающих проведет заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичев. 7 августа в День музыки на главной сцене выступят костромские певцы и музыкальные коллективы. Финальным и самым ярким событием фестиваля заявлен гала-концерт 8 августа. На сцену выйдут лучшие участники творческих дней. Главным гостем музыкального праздника станет финалист проекта «Голос» Антон Токарев. Яркое событие лета развернется с 4 по 8 августа на Сусанинской площади. Свежие огурцы продемонстрировали наиболее заметное снижение цены среди всех продовольственных товаров с начала этого года, пишет «Известия». Вторым по темпам удешевления продуктом стали свежие помидоры, цена на которые упала на 14%. Третью строчку в списке наиболее подешевевших товаров заняло сливочное масло со снижением стоимости на 7%. Также в пятерку лидеров вошли шлифованный рис и сыры различных категорий. Добравшийся из Таиланда до Крыма на велосипеде россиянин Андрей Павлов поделился впечатлениями о поездке на назвал самые яркие моменты своего долгого пути, пишет «Лента.ру». По его словам, самым замечательным в его поездке стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута. По словам путешественника, эти глаза он не забудет никогда. Это были простые встречные люди, которые помогали ему на протяжении всего путешествия. Он также подчеркнул, что это путешествие не про него, а про человечность и доброту людей. Всего он преодолел около 12 тысяч километров, 8 тысяч из которых на велосипеде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Всегда на солнце.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня пятница, 31 июля. Какое совпадение? Всех с наступающим августом и, конечно же, с выходными, к которым мы приблизились вплотную. Есть у меня для вас еще одно объявление, друзья. Я ухожу в отпуск, но ненадолго. На каких-то две недельки, 17 августа, уже вновь буду с вами. А сегодня планом изменять не станем. Конечно же, сыграем в «Угадай фильм». И отрывок сегодня на летнюю веселую тему. Современная российская кинокомедия. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: А мы куда?
3: Сейчас сядем, перекусим немножко.
2: И это немножко?
3: Да что здесь вообще? Пара чевапчичей, мало айвара, паприкица, горький лист, коктейльчик. Легкая-легкая закуска.
1: Я думаю, что прекрасная половина человечества опознала по голосу вот этого сербского весьма популярного актера, который практически уже стал русским, согласитесь. Это я подсказал. Звоните 325-696, если вспомнили название этой картины. Слушателю, правильно угадавшему фильм, сегодня вручим сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Всем удачи!
0: Угадай фильм на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
4: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна,
5: балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Пятница.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Еще раз всем привет, друзья. Сегодня, 31 июля, отмечается неофициальный, но очень популярный праздник – День необычных музыкальных инструментов. Главная идея его – показать, что музыкальность не ограничивается классическими инструментами. О самых необычных поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Сталактитовый орган – крупнейший музыкальный инструмент, где резонаторами служат, правильно, сталактиты.
1: Четвертое место.
2: Существует огненный орган, он же пирофон. Там звук создается взрывами газа внутри стеклянных труб.
1: Третье место.
2: Водофон. Этот инструмент издает призрачные, похожие на саундтреки к фильмам ужасов звуки за счет трения и ударов по металлическим стержням над резонатором с водой.
1: Второе место.
2: Стеклянная гармоника. Звучит благодаря вращающимся стеклянным дискам, по которым водят влажными пальцами.
1: Первое место.
2: Терминвокс. Первый в мире электронный инструмент, созданный Львом Терменом в 20-х годах прошлого века. Игра на нем происходит без физического контакта с инструментом. Музыкант управляет звуком движения рук в пространстве вокруг антенн.
1: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме состоялся фестиваль уличного искусства. Стали известны регионы России с лучшими дорогами. В России нашли клад времен Золотой Орды. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Шагова в минувшие выходные прошел фестиваль стрит-арта, пишут СМИ-44. По словам организатора фестиваля, его цель – показать, что уличное искусство может быть глубоким, ироничным и по-настоящему городским, а Кострома – не только музей, но и живая, дышащая современностью среда. 5 художников из Костромы, Волгореченской и Иваново, превратили простую фанеру в полотна, запечатлевая культурный код древнего города. Кто-то переосмыслил Деда Мазая, кто-то нарисовал родительский дом с кошкой-хранительницей, а кто-то спрятал название Костромы в сложнейший узор. Любой желающий мог наблюдать за творческим процессом, общаться с художниками и фотографироваться. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, пишут РИА Новости. В регионе соответствует требованиям более 94% маршрутов. Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, а за ним следует Курская область. В число лучших также вошли Саратовская, Мурманская и Калининградская области, а также Удмуртия и Хакасия. А вот Кострома расположилась на 51-й строчке рейтинга. В целом по стране нормативам соответствует 75% дорог федерального и регионального значения. На берегах Волги найден клад из 23 медных монет времен Золотой Орды, пишет Лента.ру. Клад нашли на Водянском городище под Волгоградом. Водянское городище – это археологический памятник, остатки одного из городов Золотой Орды. Некоторые ученые указывают, что в этом месте в конце 13 века был город Бельджамен. Помимо монет, археологи нашли на городище многочисленные предметы ремесла и быта 14 века, посуду из глины и изделия из кости. Также на месте раскопок из земли был поднят якорь для лодки и исследованы остатки жилого дома середины того же века. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу немножко поностальгировать и пересмотреть. Предлагаю замечательную комедийную мелодраму 1991 года, которая называется «Возможности карьеры». У главного героя фильма сбылась мечта. Его взяли на работу в местный супермаркет. Работать ночным сторожем в магазине, где можно врубить музыку на всю катушку, наесться всякой всячиной от пуза, а потом еще и покататься в пустом торговом зале на роликовых коньках, что может быть прекрасно. Тем более, когда тебе 16. Но вскоре парень обнаруживает, что в магазине он не один. Ну, естественно, это оказалась девушка, которая также пробралась в супермаркет, потому что у нее была похожая мечта. Кстати, девушку играет прекраснейшая молоденькая Дженнифер Коннелли. А сценарий к картине, кстати, написал не кто-нибудь, а сам Джон Хьюз, который «Один дома», «Кудряшка Сью» и множество еще других замечательных картин. Эта картина, безусловно, когда дата входила в мой личный топ. Сейчас стал вспоминать, и действительно, в свое время он меня взбудоражил и заставил по-другому взглянуть на некоторые из моих собственных поступков и их пересмотреть в лучшую, естественно, сторону. Чего и вам от всей души желаю. Кино на вечер. Возможности карьеры смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Не так давно рассказывал вам о проведенном опросе о том, что многие жители нашей страны с трудом расстаются со старыми вещами. А вы знаете, иногда они могут оказаться полезными и обрести вторую жизнь. А если это, к тому же, старый автобус, то и подавно. Дело, правда, было в Австралии. Автобус сначала был школьным, а потом городским, который возил пассажиров. Но в итоге транспортное средство трансформировалось в нечто уж совсем необычное. Его купила деятельная женщина, которая вложила что-то около 15 тысяч долларов в свой проект и превратила старый автобус в загородный дом. Какая молодец! Почти все работы дама сделала собственными руками, она по праву может гордиться удивительным результатом. Внутри есть спальня, кухня, душ, санузел, дровяная печь и столешницы из камня. А для подогрева воды и для работы плиты используется газ, остальное оборудование подключено к электричеству. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке, куда приезжают друзья и родственники хозяйки, чтобы отдохнуть и порыбачить. А семейным положении девушки, правда, ничего не сообщается. Видимо, балдеет в одного. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме усилен контроль за состоянием мусорных урн. В России снизилась средняя стоимость размещения в отелях. Эксперты назвали пакетированный чай не хуже листового. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме усилен контроль за состоянием мусорных урн у торговых точек города, пишет администрация города. С апреля требования их содержания для владельцев торговых точек ужесточены. В случае нарушения правил благоустройства для юрлиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме этого, для контроля за чистотой контейнеров в центре города появится автоматическая система фиксации нарушений «Дозор». Все зафиксированные нарушения будут автоматически передаваться в административную комиссию для принятия мер. Сообщить о переполненных урнах или мусоре на территории торговой точки можно с помощью интернет-платформы «Народный инспектор». Для принятия обращения в работу нужно описать проблему и прикрепить фотографию или видео. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре этого года снизилась до 6 тысяч рублей в сутки, пишут РИА Новости. Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в 5-звездочных отелях до 17 тысяч рублей за ночь. При этом средний чек в 3-звездах уменьшился до 6 тысяч рублей. Вместе с этим средняя стоимость бронирования проживания в загородных отелях составила 10 тысяч рублей в сутки, в хостелах до 2, а в гостевых домах до 4 тысяч. Пакетированный чай из качественного сырья по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, пишут РИА Новости. По словам диетологов, на практике листовой чай чаще оказывается качественнее, поскольку в пакетиках нередко используют мелкоизмельченное сырье. Такой чай заваривается быстрее и получается более насыщенным, но при длительном хранении теряет аромат и часть биологически активных компонентов. Что касается ароматизаторов и добавок в пакетированном чае, уточняют эксперты, то классический чай их не требует, и продукты с ними нельзя сравнивать с обычным чаем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
2: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Джастин Бибер продал одну из своих пар обуви на благотворительном аукционе Кристис. Торги завершились суммой, которая в несколько раз превысила первоначальную оценку организаторов. Проданные кроссовки певец надевал во время выступления в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. После завершения мундиаля артист передал обувь дому Кристис, который включил ее в лот благотворительных торгов. Все вырученные средства направляются в образовательный фонд FIFA. Хотя организаторы рассчитывали выручить за пару от 2 до 4 тысяч долларов. К моменту завершения онлайн-торгов 29 июля цена поднялась до 26,5 тысяч долларов, что более чем в 10 раз превысило первоначальный прогноз. Бренд, в свою очередь, не ограничился передачей самих кроссовок и дополнительно перечислил в фонд сумму, равную итоговой стоимости лота. Надеюсь, что все вырученные деньги пойдут на благие дела.
0: Звездный час. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. В социальных сетях набирает популярность новый ностальгический тренд, к которому уже присоединились десятки миллионов пользователей по всему миру. Знаменитости публикуют трогательные коллажи, где сравнивают свои детские фотографии с современными снимками. Суть флешмоба проста. Участники объединяют два кадра – архивное фото из детства и свежий портрет во взрослом возрасте. Такой формат быстро стал вирусным, а к нему начали присоединяться не только обычные пользователи, но и звезды шоу-бизнеса. Певица Юлианна Караулова поделилась трогательным сравнением. На снимке из детства она предстала совсем юной, а рядом показала себя спустя многие годы. К данному проекту на сегодняшний момент присоединились Григорий Лепс, Юлия Зиверт, Татьяна Ткачук из группы «Мишель», Рома Белык из группы «Звери» и исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
4: Без тебя жизнь.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников».
4: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
5: Если вы думали, что шпионские триллеры уже все сказали о тайных операциях и смертельных рисках, то Тейлор Шеридан готов вас переубедить. В нашем сегодняшнем выпуске проект «Спецназ Львица» и его третий сезон, который берет реальную программу ЦРУ и превращает ее в захватывающий коктейль шпионажа, психологического напряжения и женской силы, где главное оружие не мускулы, а умение втереться в доверие и уничтожить врага изнутри.
6: В центре сюжета секретная программа ЦРУ «Львица», в которую вербуют сильных и независимых женщин, которым нечего терять. Их задача – внедряться в террористические организации и уничтожать их изнутри, используя невидимый фронт психологической войны. Главная героиня Джо, опытный оперативник ЦРУ, пытается балансировать между опасной работой и личной жизнью, пока вокруг смыкаются невидимые кольца врагов. С каждым новым заданием война все глубже проникает в личное пространство Джо, ставя под удар самые дорогие ей отношения. Она вынуждена принимать молниеносное решение, где цена ошибки, жизнь близких, а верность приказам вступает в борьбу с голосом сердца. В третьем сезоне героиня осознает, что главный враг может оказаться тем, кому она доверяла, а спасительный союз обернуться ловушкой. Теперь ей предстоит не только выжить на поле боя, но и сохранить себя, когда каждая тень хранит опасность, а предательство поджидает за каждым поворотом.
7: За кулисами этого напряженного триллера стоит Тейлор Шеридан, создатель «Йеллоустоуна» и мастер жанра. Он лично пишет сценарий и выступает режиссером, гарантируя фирменный стиль, напряжение, реализм и неожиданные повороты. Актерский состав – это настоящий звездный десант, который мог бы украсить любой блокбастер. Зои Салдана, звезда «Аватара» и «Стражи Галактики», исполнила роль оперативника Джо, а оскароносные легенды Николь Кидман и Морган Фриман придали этому проекту дополнительный вес и глубину.
8: Пожалуй, главная фишка сериала состоит в том, что он основан на реальной военной программе ЦРУ. Хотя детали операции засекречены, сам факт того, что такие программы существуют, придает происходящему на экране дополнительную остроту. Первый сезон получил рейтинг 7 из 10 на IMDb. Кроме этого, работа над третьим сезоном стартовала в октябре прошлого года и завершилась только в марте 26-го. Почти полгода напряженной работы, дабы зрители получили захватывающие 8 эпизодов, которые будут выходить еженедельно до середины сентября. Так что не переключайтесь, впереди еще много громких премьеры новинок. Третий сезон увидит свет уже 2 августа. Его возрастное ограничение 18+.
9: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: Мир здоровья. Я теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
5: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
7: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
8: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. А это семейство осталось. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем города Манови. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Сегодня, 31 июля, отмечается неофициальный, но очень популярный праздник – День необычных музыкальных инструментов. Главная идея его – показать, что музыкальность не ограничивается классическими инструментами. О самых необычных поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Сталактитовый орган – крупнейший музыкальный инструмент, где резонаторами служат, правильно, сталактиты.
0: Четвертое место.
1: Существует огненный орган, он же пирофон. Там звук создается взрывами газа внутри стеклянных труб.
0: Третье место.
1: Водофон. Этот инструмент издает призрачные, похожие на саундтреки к фильмам ужасов звуки за счет трения и ударов по металлическим стержням над резонатором с водой.
0: Второе место.
1: Стеклянная гармоника. Звучит благодаря вращающимся стеклянным дискам, по которым водят влажными пальцами.
0: Первое место.
1: Terminvox. Первый в мире электронный инструмент, созданный Львом Терменом в 20-х годах прошлого века. Игра на нем происходит без физического контакта с инструментом. Музыкант управляет звуком движения рук в пространстве вокруг антенн.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Лето.

0: что любишь, любишь ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! И это наша рубрика об отношениях. Забавную историю рассказала мне одна знакомая девушка. Начну вот с чего. Дело в том, что мама ее совсем недавно побывала в стране восходящего солнца и привезла ей оттуда некий местный наряд. Но это были брюки и какая-то штука, назовем ее туника. А у девушки как раз свидание, и вы представляете, парень-то пригласил ее в ресторан именно японской кухни. Она такая: «О, сегодня я буду выглядеть аутентично». Пришли они в ресторан, встретили у гардероба знакомых, стоят, разговаривают, и тут подбегает какой-то возмущенный дядька со словами: «Ты чё тут с клиентами болтаешь? Где моя лапша?» И тащит мою знакомую в зал. Ну, вы поняли, да? Оказалось, что наряд-то очень похож на униформу японских официантов. Благо, все потом прояснилось, вместе посмеялись, включая того самого дядечку, который принял девушку за официантку. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. В исследовании выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщает ТАСС. Если в 25-26 учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 26 года по 10 января 27. Новый учебный год начнется 1 сентября 26 года и завершится 26 мая 2027. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска «Газета.ру» совместно с 2GIS выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, а 39% – более двух. 65% жителей-миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют встречи в Новосибирске, спонтанные встречи характерны для Самары. В Москве 66% планируют встречи заранее, 17% готовы к спонтанным. В Петербурге 68% и 14% соответственно. Главный стоп-фактор – сложность сопоставления плотных графиков. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. А эта семья осталось. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем города Манови. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу немножко поностальгировать и пересмотреть. Предлагаю замечательную комедийную мелодраму 1991 года, которая называется «Возможности карьеры». У главного героя фильма сбылась мечта. Его взяли на работу в местный супермаркет. Работать ночным сторожем в магазине, где можно врубить музыку на всю катушку, наесться всякой всячиной от пуза, а потом еще и покататься в пустом торговом зале на роликовых коньках, что может быть прекрасно. Тем более, когда тебе 16. Но вскоре парень обнаруживает, что в магазине он не один. Ну, естественно, это оказалась девушка, которая также пробралась в супермаркет, потому что у нее была похожая мечта. Кстати, девушку играет прекраснейшая молоденькая Дженнифер Коннелли. А сценарий картины, кстати, написал не кто-нибудь, а сам Джон Хьюз, который «Один дома», «Кудряшка Сью» и множество еще других замечательных картин. Эта картина, безусловно, когда дата входила в мой личный топ. Сейчас стал вспоминать, и действительно, в свое время он меня взбудоражил и заставил по-другому взглянуть на некоторые из моих собственных поступков и их пересмотреть в лучшую, естественно, сторону. Чего и вам от всей души желаю. Кино на вечер. Возможности карьеры смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: года это ночь.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! Не так давно рассказывал вам о проведенном опросе о том, что многие жители нашей страны с трудом расстаются со старыми вещами. А вы знаете, иногда они могут оказаться полезными и обрести вторую жизнь. А если это, к тому же, старый автобус, то и подавно. Дело, правда, было в Австралии. Автобус сначала был школьным, а потом городским, который возил пассажиров. Но в итоге транспортное средство трансформировалось в нечто уж совсем необычное. Его купила деятельная женщина, которая вложила что-то около 15 тысяч долларов в свой проект и превратила старый автобус в загородный дом. Какая молодец! Почти все работы дама сделала собственными руками, она по праву может гордиться удивительным результатом. Внутри есть спальня, кухня, душ, санузел, дровяная печь и столешницы из камня. А для подогрева воды и для работы плиты используется газ, остальное оборудование подключено к электричеству. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке, куда приезжают друзья и родственники хозяйки, чтобы отдохнуть и порыбачить. О семейном положении девушки, правда, ничего не сообщается. Видимо, балдеет в одного. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Переносить согласие на зачисление в ВУЗ можно только раз в 2 часа. Двое из 4 амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Он может остаться на уровне текущего года – 270 месяцев. 22,5 года, сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства. Ожидаемый период выплаты – показатель, необходимый для расчета суммы, которую гражданин будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер устанавливают следующим образом. Общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Накопительная пенсия, напомним, назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55. Переносить согласие на зачисление в ВУЗ можно только раз в 2 часа, об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России. До этого Министерство науки и высшего образования уточнило, что до 12 часов по московскому времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До 12.00 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. Также в Миноборнауке сообщали, что прием заявлений в ВУЗы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончился 25 июля, а на платные места не позднее 20 сентября. В Миноборнауки сообщили, что в рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в высшее учебное заведение России подали более 1 000 000 человек. И в завершении выпуска, двое из 4 амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии республики. В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам. При приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии. Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц, уточнили в министерстве. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Люби меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. А это семейство осталось. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем города Манови. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: холоднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне с

0: радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распределяю.

0: Обосрался, блин.
1: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
2: Ювелирная улица «Приволжска».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
5: Радио Ваня!
3: Радио Ваня!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня! Радио Ваня!

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Стка.
1: Жизнь стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Ferrari на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Ароматы ванили.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.